центральной части нашей страны. Тут немножко, ну, наверное, хочет взбодриться чуть-чуть, да? Не уснуть лишнее. А кто, у кого утро, тому, конечно, надо двигаться. Вот оно как раз-таки тема для движения самая подходящая. Танцевальный суперхит. Окей, для всех все подберем. Мы, как говорится, на Европе Плюс можем и не такое. Например, у нас есть легендарная тема от Крейга Дэвида и Боба Синклера. Hot Stuff и World Hold On. Два трека в одном. Мэшап легендарный, легендарный. Еще будет Алан Уокер. Да тоже легендарный. Broken Strings, так называется его тема. Dance Pop Hit. Все это впереди на Европе Плюс. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Новинки его новая танцевальная тема. Мы шли на Европе Плюс. 39 место в нашем чарте Еврохит Топ 40. Только-только оказался там, можно сказать, влетел. И пусть летит дальше. Голосует за него на europaplus.ru. И тогда он окажется, например, в 20-ке лучших уже на этой неделе. В пятницу в 2 часа дня мы узнаем об этом, да или нет. Как будет все складываться в нашем Еврохите, в свежем выпуске, конечно. А пока что узнаем, что нас ждет дальше. Будет Олесса и легендарная танцевальная тема Falling, будет Алекс Уоррен и поп-рок-хит Fever Dream. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Целых полчаса. Целых 30 минут. Только хиты без остановок здесь на Европе Плюс. Будет стильная, актуальная история от диджея Лока и Халида. Халид, правильно. Dive into me. Дэнс-поп-хит с легкой примесью соул-звучания. Будет токи от Элых и поп-рок-хит California Nights. California Nights. А еще легендарная электронная история от Тимофея Бартоша Бренеса «Heaven». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро все послушаем. Дожди.

0: Халид, Дайв, Индоми, танцевальная тема, классная, стильная, летняя. Летнего у нас, конечно, много. Есть даже целое летнее утреннее шоу, которое радует тебя классным контентом, подарками, всем, чем захочешь. Пока все наши шоу отдыхают до старта нового сезона, так мы это внутри называем, такой инсайдик. Вот летнее у нас есть как раз-таки, и, конечно, сегодня в 7 утра по Москве снова оно тебя ждет.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
1: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: нравится их работа Magnetic прямо сейчас на Европе Плюс. Прямиком из нашего чарта Еврохит ТОП-40. Выше и выше поднимается от недели к неделе. Вот уже 14-я строчка. Если тебе эта работа нравится, проголосуй за нее на europaplus.ru. Поддержи ее. И от дэнс-поп-хитов переходим к другим классным работам. У нас есть, например, команда One Republic, их поп-рок тема Give Me Something. Есть еще Леони и Калум Скотт, которые тоже в поп-рок-музыке, что называется, шарят. Их работа «Stay» прямо сейчас, буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки. На Европе плюс будет команда Another и один из главных танцевальных хитов этого сезона — работа Talk to You. Будет соул-суперзвезда Тедди Свимс с уже проверенным хитом Mr. Know It All. А еще легендарная команда Bon Jovi и It's My Life. It's my life. Это классика. Это классика, да и не только это. Многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Это Кейди Дикей на Европе Плюс. Летняя классная стильная тема Bumble. Йо. Больше хитов и больше музыки. Летних, конечно же, в первую очередь. Их много, само собой, в летнем вайбе. Где же еще может быть? По будням с 20.00 по Москве. Самая вкусная музыка в мире. Она тебя ждет здесь у нас на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Woo!

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.

0: это команда «Градусы». Их фанки-воп история на ресницах. Прямо сейчас классная тема летняя. 32-я строчка в нашем еврохите, в нашем вирменном чарте. Поскольку у нас все по-честному, так что заходи и проголосуй, если хочешь, чтобы эта работа поднялась выше и выше и выше. Проголосуй за нее. И, конечно, дождись, пара хитов еще есть в ближайшее уже время. Там, конечно, еще больше. Но, тем не менее, вот прямо сейчас буквально 2 минуты, 3. И мы послушаем Шона Мендеса вместе с Камилой Кабейо. Их великую работу «Сеньорита». Классная тема от Хужеля «Moving to the Sun». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Топ и больше музыки впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса будет Тейм Импала, кей-поп суперстар Дженни, их работа «Дракула». Будем классически танцевать с классическим Дюком Дюмонтом и его таким же классическим хитом «Need You 100%». А еще будет команда Hunter X, команда, которая буквально разорвала все чарты музыкальные год назад приблизительно. Их история «Golden». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Да, когда на часах 6:19 утра, многие чувствуют себя Дракулами, как в песне Тэйм Импала на Европе Плюс. У нас огромное количество хитов для тебя на весь сегодняшний вторник, поэтому никуда не уходи. Меня зовут Миша Зайцев, Кэлвин Харрис и Джази поставлю в самое ближайшее время Satisfy, и также Church успеем послушать до этого. Джейд.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
2: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на Пёс.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.

0: устраивать встречи где-то в темноте, да. Но мы здесь, на Европе Плюс, с вами встречаемся утром, когда солнышко уже взошло, поэтому рекомендую постепенно просыпаться, чтобы успеть сделать все запланированное. Миша Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Somber 12 to 12 появится сразу после Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan в твоих динамиках. Никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29 68 28. 29 68 28.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

0: Добавляем утренние атмосферы вместе с Бобом Синклером, KJ I Can't Wait на радио номер один в России. Летим вперед. Кто нас встречает в финале этого часа? Marlon Rudet, Sandy Hero и также Out of My Body. Успеем послушать Anima и AJ.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Между прочим, Павел Бесинин с новостями к нам пришел. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. НСПК заявила о сбоях в работе карт Visa и MasterCard. Обществознание школьники будут изучать по новой программе. И «Одиссея» установила еще один рекорд. Далее подробности. Карты Visa и MasterCard могут сбоить при оплате через интернет. Национальная система платежных карт предупредила о том, что карты иностранных систем, которые все это время работали на территории России, могут конфликтовать с российскими сертификатами безопасности. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году, и последние годы их работа бесперебойно поддерживалась НСПК. Но теперь национальная система переходит на российские сертификаты безопасности, как и все остальные российские сайты и ведомства. Поэтому иностранную карту рекомендую заменить на карту МИР. Новый учебный год на носу, и Минпросвещение обновляет стандарты для первоклашек. В ведомстве установили продолжительность уроков для тех, кто идет первый раз в первый класс. Согласно методическим рекомендациям, длина урока у первоклассников в первой и второй четверти не должна превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. ТАСС напоминает о том, что для учеников со 2 по 11 классы продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, а в классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не больше 40 минут. Тем временем обществознание с 1 сентября школьники будут изучать по новой программе. В Минпросвещение сказали, что предмет оставят только с 9 по 11 классы. Единые государственные учебники для 9 и 10 классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. 11-классники начнут заниматься по новым пособиям с 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой, географией. Обществознание в новом формате будет посвящено реальному устройству нашего общества. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард и 100 миллионов долларов мировых сборов. Таким образом, кинолента обошла по сборам фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года, который собрал 1 миллиард и 80 миллионов. В завершении выпуска курсы валют. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя у и Миша Зайцев. Всем отличного дня.

Впереди еще целый день, который ничего про вас не знает. Он не знает про то, что вы вчера, возможно, куда-то опоздали, да, или чего-то не сделали, кому-то не ответили, какие-то планы, все сорвалось, да. Этот день еще чистый лист. И это прекрасно, потому что сегодня все можно начать заново. Ну, хотя бы на ближайшие несколько часов. Встали, умылись, включили музыку, пошли покорять этот прекрасный, слегка сумасшедший, да, мир. Ну, а если покорять пока не хочется, ну, доедьте хотя бы до работы нормально. Уже достижение. Это летняя УН Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброго вторника всем, всем, всем. Да, мы наконец-таки проснулись. Мы наконец-таки проснулись. Впереди у нас игры, подарки, новости.

0: встает,
1: тому кофе полагается по закону.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Есть заветные цифры у меня для тебя. Если ты их запомнишь, запишешь, то сегодня в 9.30 утра у нас состоится, ну, чуть-чуть попозже, в 9.35 примерно, у нас будет игра на повышение. Там можно будет унести бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей и еще сумму из какой-либо из наших ячеек в нашем денежном хранилище. Но есть небольшая загвоздка. Выше определенной суммы прыгать нельзя. Ты будешь называть цифры по очереди, открывать ячейки, и если жадность тебя съест, и ты бесконечно будешь открывать, в какой-то момент прозвучит сумма, ну, после которой все разрушится и все денежки потеряются. Так вот, эта сумма 3040 рублей. Выше этих чисел называть я не рекомендую, иначе, ну, утратится весь заработок. 3040 рублей. Те заветные цифры сегодня у нас в игре на повышение. В этом часе состоится летомикс. Беспроводные наушники дарим. Обязательно присоединяйся, не пропускай. Кто ждет нас далее? Мадонна, Мартин Гаррикс появится уже вот-вот. Bizarre, также Radio Baby, Don Diablo, Fits and the Tantrums в летнем на Европе Плюс.

0: Это настоящая поп-королева, поп-дива Мадонна и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России, 7:19 уже в Москве. Меня зовут Миш Зайцев, это летняя УН Европе Плюс. Мы двигаемся вперед, гороскоп уже на горизонте. Узнаем, как нам прожить этот вторник, чтобы все было хорошо. Звезды расскажут. До этого пару хитов успею для тебя поставить. Рианна, Russian Roulette. Сразу после Stay, Леони и Калум Скотт. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен, или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе.
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Белые медведи в Магнитогорске.
15: Белые медведи в Магнитогорске.
16: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
17: Билеты в продаже. 0+.

Советов звезд в этот вторник? Ага, конечно. Слушаем, что нам рекомендует Вселенная на этот прекрасный день. Гороскоп в летнему Европе Плюс. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня: тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что Вселенная нам советует. Впереди игра «Лето Микс». Сразу после Джон Саммита, Деволда и Джули Чёрч, «Shades of Blue» и «Spotify» успеем послушать Эйва Макс в летнему.

0: Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue. На радио номер один в России. Самое время взболтать, не смешивать. Лето Микс.
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
0: Итак, быстро рассказываю несколько фактов про одну невероятную звезду. Угадаешь, кто это? Звони 745-6565, код Москвы 495. 2,5 миллиарда просмотров на песне, название которой переводится дословно «люстра». Ее образ знают миллионы. Это черно-белый парик, закрывающий лицо, словно сценический занавес. В этом году она снова объединилась с Дэвидом Гетто и впервые за 14 лет после «Титаниума». О ком речь? 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаренко, Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.

0: Это «Микс» в летнем на Европе Плюс.
1: Ну что, сегодня беспроводные наушники, возможно, улетят к Диме в руки. Дим, привет тебе!
2: Привет!
1: Ну рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела? Делись, всем!
2: Ой, настроение великолепное, несмотря на пасмурную погоду в Санкт-Петербурге. Направляю работу с приподнятым настроением и очень рад, что дозвонился до Европы Плюс. Наконец-то!
1: Красота, здорово. Ну, мы тоже рады на самом деле здесь тебя слышать. Сегодня, 11 августа, отмечается День второй молодости. Вот такой вот праздник. Я вот думаю, это вообще что означает? Что это означает? Может быть то, что когда там тебе уже, я не знаю, когда человек уже не так молод, как раньше, но все равно чувствует себя молодым и совершает какие-то такие безбашенные, яркие, веселые поступки. Ты что-нибудь делал подобное вот за последние пару лет, скажи? Что-нибудь яркое, интересное?
2: Конечно!
1: Что, например? Какие-то куда-то походы, поездки?
2: На самом деле я с компанией решил поучаствовать в мероприятии по бегу с препятствиями.
1: Вот так!
2: 35 препятствий. В грязи, под танками.
1: С ума сойти!
2: Это было нечто невероятное.
1: Здорово! Слушай, и как прошло? Ты доволен?
2: Я безумно доволен.
1: Хорошо. Это красота, на самом деле. Это красота. Марафон с препятствиями. Слушай, сейчас у нас особо препятствий не будет для того, чтобы мы тебе подарили беспроводные наушники. Будет буквально пару фактов. Если узнаешь, что за исполнительница, то подарок твой. Готов?
2: Готов.
1: Окей. В общем, факты следующие. 2,5 миллиарда просмотров на песне, название которой переводится дословно «люстра». Ее образ знают миллионы. Черно-белый парик, закрывающий лицо, словно сценический занавес. В этом году она объединилась с Дэвидом Гетто и впервые за 14 лет после «Титаниума». О ком идет речь? Может быть, Дим, ты уже догадался?
2: Нет.
1: Хорошо. Хорошо. У меня есть «Летомикс». Микс из ее главных хитов. Сейчас послушаем, может быть, поймешь, о ком речь.

0: Итак, может быть, сейчас узнал?
1: Миша, мне кажется, я знаю. Мне кажется, что так. Это певица Сиа.
0: Ага, слушай. Знаешь, ты уверен там, да, в своем ответе?
1: Конечно, уверен.
0: Ну и ты, конечно, прав. Конечно же. Она самая. Она самая. Этот... Да, этот парик известный, который огромная такая челка, которая закрывает полностью лицо. Она вообще как инкогнито, ну, для нее это было важно сохранять образ такой. И ее все хиты, которые она писала сначала для звезд, для Рианны, для других исполнительниц, потом сама стала. В 38 лет «Chandelier», ее песня, которая «Люстра», кстати, называется, стала хитом. И вот карьера невероятно крутейшей певицы. Дим, ну я тебя поздравляю. Это был правильный ответ. Беспроводные наушники твои. Эти аплодисменты для тебя. Ты здесь? Что-то? Ты или что-то говоришь?
1: Нет, я просто рад.
0: Да, хорошо. Я тоже рад за тебя. Спасибо тебе большое за игру. Я желаю, знаешь, чтобы препятствий по жизни было меньше, чтобы, наоборот, все было круто, с удовольствием. И август, чтобы у тебя был яркий, шикарный, чтобы все получалось так же, как сегодня, легко и просто. Победа в игре «Лето Микс» в летнему на Европе Плюс. До встречи на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно послушаем French Montana и Maxi B, Ever Since You Left Me, также DJ Gorja, Jason Derulo и Melody Michiko прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.

0: French Montana говорит, что все, что ему нужно, это только одна ночь. В треке Ever Since You Left Me на Европе Плюс. А я говорю, что все, что мне нужно, это только одно утро, чтобы вручить тебе подарок. 7.50, столица, летняя У на Европе Плюс. В финале этого часа Sky Full of Stars, Coldplay и также Сабрину Карпентер успеем послушать. Tears, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это более 2.5 миллионов друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Гороскоп.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
11: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишем.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
13: договорить здесь.
15: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Coldplay, Sky Flow Stars на радио номер один в России. Больше атмосферной музыки, больше подарков и новостей в следующем часе. Летим вперед.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 8 утра в Москве. Павел Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Режим чрезвычайной ситуации введен в российском регионе. Названо самое стрессовое финансовое решение в жизни. И стали известны новые подробности завершения работы МКС. Далее о подробности. Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровске. Мэр города подписал постановление из-за паводка на Амуре. Гидрологи дают неблагоприятный прогноз. К концу августа уровень воды в реке может подняться до 6 метров. Сейчас вода уже стоит на отметке в 4 метра 75 сантиметров. Частично подтопленные дачные участки на левом берегу. Администрация Хабаровска призывает местных жителей быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации по безопасности. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади, которая превышает 18 миллионов гектаров. Это больше прошлогоднего показателя, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах. В том числе пшеница собрана больше 60 миллионов тонн. А это на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в этом году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасается долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Исследование показало, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовое решение из-за опасений совершить ошибку. МКС готовится завершить свой полет. В Центре подготовки космонавтов рассказали, что финальный этап сведения Международной космической станции с орбиты возложен на американскую сторону. Для этого создается специализированный корабль, а два российских грузовых корабля «Прогресс» будут использоваться для управления ориентацией станции. Операция завершит 30-летнюю эксплуатацию крупнейшего рукотворного объекта на орбите. Сведение станции должно завершиться до 30-го года. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня.

Я выбираю, какой мы сегодня день празднуем, какой праздник мы сегодня отмечаем. И вот я просто вот скажу вам варианты. 11 августа, внимание, это день полета на воздушном шарике. Именно шарики, почему-то такая формулировка. Либо это Всемирный день стального барабана, или же день кинетического песка. Вот какой-то из этих сегодня отмечаем, ребят. Продолжаем летний ум, Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки, подарки, новости. Все, совсем больше хитов, больше музыки, подарки, новости. Все, совсем скоро. До этого расскажу.

0: дает,
1: тот забирает самый вкусный круассан.
2: В летнем ум на Европе Плюс.
1: А еще, кроме круассана, прям скороговорка, кроме круассана, может забрать колонку беспроводную от Европы Плюс, да? Совсем скоро у нас состоится игра «Кто куда?». Не пропускай, нужно будет всего лишь правильно ответить на мой вопрос. Да и все. Вот и все, я буду тебя ждать, обязательно. Ну а пока гороскопы, хиты, NSYNC, совсем скоро «Бай-бай-бай», также «The Bowser», ждем «Magnetic», ну а прямо сейчас «Teddy Swims», «Мистер Всезнайка», «Мистер Know It All».

0: Запутанные мысли так просто не исчезнут. Абсолютно прав, Тима Белорусских. Трек мысли здесь, на Европе Плюс. Мы поможем мысли все расправить. Да, The Second Voice впереди, Let Me Be. Марк Дан, Джованни Ричи тоже появится. Делай громче, и все мысли придут в порядок. Лети в это утро вместе.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

понимаете, тут в чем дело? Ну, вторник просто так он не проживется. Он просто так не проживется. Нам нужно знать азы. Нам нужно понимать, что лучше говорить, куда лучше смотреть, как лучше себя вести. И звезды прямо сейчас нас направят гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, самое время начать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить, держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня, тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд, знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что говорят звезды про этот вторник, про сегодня, про вот это вот 11 августа. Мы берем это во внимание. Далее у нас игра «Кто куда?» сразу после KDTK и Бамбалея прямо сейчас в летнему на Европе+.

0: Хорошо, окей, DDK устраивает Бомбалея здесь, в летнем на Европе плюс. И я, Миш Зайцев, тоже от Бомбалея не отказался бы. Что я имею в виду? Я имею в виду, что у нас игра «Кто куда». Да, 745-6565, код Москвы, 495, набирай, звони. Немножко попутешествуем, если удастся ответить правильно на мой вопрос, получишь классную беспроводную колонку. 745-6565, код Москвы, 495, набирай, жду тебя.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
11: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
12: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? Кто будет слушать музыку на беспроводной колонке? Возможно, это Наташа. Наташ, привет. Ну, значит, что? 11 августа сегодня. Как твои первые два летних месяца 2026 прошли? Рассказывай, что было интересного.
2: Ну, благодаря тому, что погода все-таки соизволила показать сол, неплохо.
1: Mm-hmm.
2: И позагорала,
1: ой,
2: и покупалась.
1: Хорошо, красота, красота. Еще 20, ну почти, чуть меньше дней лета впереди. Какие-то планы, может быть, поездки, встречи, что-то интересное будет? Или уже так, просто в режиме рабочем двигаемся?
2: Все уже только в рабочем режиме.
1: Как и у многих. Ой, да, сентябрь такой месяц, как будто вот к нему надо готовиться после летнего периода. Наташ, ну хорошо, замечательно. Есть шанс сейчас выиграть небольшой подарочек от нас. Нужно будет правильно ответить на вопрос. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Супер, ну погнали. Итак, мы сегодня в потрясающем живописном месте, представляем это фантазийно, да, на озере Комо, третье по величине озеро в Италии, и одно из самых глубоких в Европе, между прочим. Вот. И помимо уникальной природы, исторических достопримечательностей, кухни, мы не можем не посетить одно из множества шикарных вилл, виллу Балбьянелло. Так она называется. Вопрос следующий. Местом съемок какого фильма стала вилла Балбьянелло? Вариант 1 – это «Звездные войны», эпизод 2 – «Атака клонов». Или вариант 2 – «Джеймс Бонд», «Казино Рояль». Какой правильный ответ? Вилла Балбьянелло. Что там снимали? Что думаешь, Наташа?
2: Я думаю, что Джеймс Бонд.
1: Угу, как будто больше, да, для виллы подходит в Италии Джеймс Бонд.
2: Ну да.
1: Хорошо, слушай, ну да. Я долго томить не буду. Это абсолютно правильный ответ. Конечно. Наташ, более того, дело в том, что вот если бы ты сказала, что фильм «Звездные войны», эпизод 2 «Атака клонов» снимали на вилле Балбьянелло, и это тоже был бы правильный ответ, потому что и ту, и другую картину, да, снимали именно на этой вилле, и во многом именно из-за этого она, кстати, знаменита, туда приезжают, смотрят, там играют свадьбы, там отдыхают, так что вот такие дела, сегодня получается, ну, беспроигрышная была ситуация. Я тебя поздравляю, беспроводная колонка тебе отправляется, эти аплодисменты тоже для тебя, Наташ.
2: Я благодарна вам, просто подняли настроение. Вы прям подняли мне настроение.
1: Ну вот, замечательно. Подготовка к сентябрю будет проходить веселее и успешнее, будем надеяться. Я желаю тебе классного настроения, пускай август, его целых еще 19 дней, которые остались у нас, ну, плюс-минус там сколько, я не знаю, сколько в августе, там 30-31 день. Ну, не суть, еще на самом деле 31. Больше, вот, 31, больше половины августа еще впереди, пускай они пройдут шикарно. Мы с тобой еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока!
2: Слушаю вас, всего хорошего.
1: Спасибо. Элла Гигалит впереди. Dive into me сразу после Inne Up. Делай громче. Летнее У на Европе+.

0: Это утро тебе говорит Dive Into Me, Элла и Халид вместе с ним. То есть приглашение, все, давай уже влетай скорее в этот прекрасный вторник. Хватит спать, пора заваривать кофеек, просыпаться, умываться, улыбаться и отправляться совершать великие дела. В финале этого часа Dream of You послушаем Шиллера и Питера Хефнера, и также Оливия Дин, Man I Need. В летнем на Европе Плюс, делай громче, летим вперед.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pl и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Атмосферная работа от Питера Хефнера и Шиллера. Dream of You на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Открываем это утро вместе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 9 утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Требования к школьным рюкзакам перечислили в Роспотребнадзоре. Западные СМИ нашли виновников подорожания компьютеров и неочевидную опасность пропуска завтрака назвали ученые. Далее подробности. Требования к школьным рюкзакам перечислили в Роспотребнадзоре накануне старта нового учебного года. В частности, школьные рюкзаки должны иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов. Все сведения на изделии должны быть указаны на русском языке и содержать информацию о возрасте пользователя, товаре, производителе и стране изготовления. Рюкзак также должен иметь широкие, мягкие, регулируемые лямки. Для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и помогает равномерно распределить вес учебников. Мировой компьютерный рынок ждет очередное подорожание. Западные СМИ пишут о том, что компьютеры на базе операционной системы Windows вырастут в цене примерно на 5% из-за того, что компания Microsoft повышает лицензионные сборы. В материале говорится, что многие устройства на Windows уже подорожали, но в будущем цены снова изменятся в большую сторону. При этом журналисты отметили, что Microsoft повышает сборы каждый год, но в этом году они выросли больше прежнего. Параллельно поставки компьютеров на мировом рынке сокращаются на 4% по сравнению с прошлым годом. Еще пара слов о высоких технологиях. Глобальные поставки человекоподобных роботов в первом полугодии выросли почти в 4 раза, при этом больше 97% рынка заняли китайские производители. Свыше 70% роботов приобретаются для производственных и коммерческих целей, включая логистику и складские операции. Неочевидную опасность пропуска завтрака назвали ученые. Исследователи из Китая провели свежие исследования и пришли к выводу, что подростки, которые регулярно пропускают утренний прием пищи, чаще сталкиваются с психологическими проблемами. После всех подсчетов выяснилось, что риск психологических проблем на фоне отсутствия завтрака возрастает больше, чем в 3 раза. Параллельно измеряли жизненную емкость легких, и ученые указали на связь этих двух факторов. В совокупности они повышали риск возникновения проблем с психикой больше, чем в 4 раза. В завершении выпуска курсы валют. Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Миша Зайцев. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

меня спросишь, Миш, а это что такое? А я тебе скажу, это третий час летнего Ун Европе Плюс, да? Я рад тебя приветствовать. У нас больше хитов, подарков, новостей, всего-всего самого интересного в самое ближайшее время. Не советую далеко уходить. В Соединенных Штатах прошел чемпионат по, чему бы вы думали, по уборке. Участники соревновались, кто быстрее сможет вымыть пол, заправить кровать, протереть пыль. Состязание называется Housekeeping Olympics и проводится в стране ежегодно. Сотни людей борются за трофей, несколько тысяч долларов призовых. И это, между прочим, не шуточное соревнование. Там участвуют профессионалы из гостиничного сервиса и клининговых компаний. И понаблюдать за работой мастеров своего дела собираются целые трибуны зрителей. Вот я в шоке. У меня беспорядок дома. Кто бы его пришел, убрал. Так они там просто так соревнуются, потому что... Нет, ладно, там есть несколько тысяч долларов приз. У меня нет пока такой награды. Ладно, подумаем, как с этим справиться. Впереди Шакира и Burna Boy, Die-Die, сразу после Филат Фуикерса, Time Won't Wait. Но прямо сейчас Temper City, Self-Aware. Летнему на Европе Плюс. Делай громче.

Когда Шакира перечисляет футболистов, я не знаю, это можно слушать бесконечно. Борнбой, Нфите, Дай-Дай на радио номер 1 в России. Больше музыки впереди. Это настоящий летний вайб в таких песнях. Кстати, о летнем вайбе. Летний вайб. По будням. Да, с 8 до 10. Самые летние, самые жаркие музыкальные произведения специально для тебя уже собраны в чудесный плейлист. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Ромео Элвис, Оскар и The Wolf, Ceiling. Делай громче, летний вайб.

0: волшебная работа Тати, Take Me There на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. До гороскопа осталось совсем немного. Пару классных композиций успею для тебя поставить до этого. Just Give Me A Reason, Pink, Nate Rose, также Alan Walker, Isabella Milkman, Broken Strings совсем скоро.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

Настал момент поговорить о том, как прожить этот вторник. Советы звезд нам все расскажут, все подскажут. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Погнали. Овны. Самое время начинать преобразовывать свои таланты в денежный эквивалент. Тельцы, вы получаете официальное разрешение от звезд на приятное ничего не делание сегодня. Близнецы, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он дело говорит. Раки, не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Львы, сегодня вас будет немного штормить. Держитесь. Девы, существует вероятность неожиданно куда-то уехать. Весы, главное правило на сегодня. Тише едешь, дальше будешь. Скорпионы, вы лучше звезд знаете, в каком направлении идти и что делать. Стрельцы, то, что покажется окончанием, окажется лишь плавным переходом во что-то новое. Козероги, проявите уступчивость в общении с близкими. Водолеи, бойтесь однообразия, а не чего-то нового. Рыбы, сегодня вы способны изменить то, что мешает вам двигаться дальше. Вот что советуют звезды. Впереди игра на повышение. Сразу после Анатра и 54 Ультра, Talk to You и Wonderful Life тоже успеем послушать Hertz и Purple Disco Machine в летнему на Европе+.

0: Невероятная работа от Анатора и 54 Ultra Talk to You на радио номер 1 в России. 9.35 уже в столице. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Совершим прогулку по денежному хранилищу. И если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
4: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки «Сорга» 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров 189,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Открываем ворота нашего денежного хранилища. Для кого? Для Евгения. Жень, привет!
3: Привет, привет!
2: Привет, Европлюс! Привет! Ну, рассказывай, как поживаешь, как настроение, как дела твои?
3: Отличное, на рыбалке, в отпуске.
2: На рыбалке, в отпуске! С ума сойти! Итак, уже удалось что-то поймать или пока еще ты только приступил?
3: Да,
2: ловил. Подожди, я услышал вот в этом, да, как будто рыбалка, вот рыба не основная цель похода, да?
3: Нет, конечно.
2: Я понял. Нет, это замечательно, это круто. Ну, попробуем и еще улучшить атмосферу, повысить настроение финансовыми подарками из-за игры на повышение, но тебе нужно одержать победу. Ты вообще готов пробовать-то?
3: Конечно.
2: Я быстренько рассказываю, что мы делаем. У нас минутка. Идем, открываем ячейки одна за другой. Ты можешь открывать сколько хочешь. Главное, ну, знать меру, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Откроешь выше, все деньги потеряются. Есть возможность еще и 10 тысяч рублей бонус от Озонбанка урвать. Итак, ну все, едем, да? Вперед?
3: Поехали.
2: Погнали. Собственно, первую ячейку открываем.
0: 1050 рублей.
2: Так, 1050 рублей. Ну, в целом, неплохо. Что делаем? Забираем или идем дальше?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо, уверенно. Двигаемся.
0: 1800 рублей.
2: 1800 рублей. Кажется, в этой ячейке есть кое-что еще.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Вот оно. Уже 11800. Выигрыш стабильный. Что делаем дальше? Забираем или открываем еще?
3: Следующую.
2: Следующую? Ну, ты уверен?
3: Да.
2: Хорошо.
0: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Общий выигрыш 1340. Так, что делаем? Открываем следующую или все?
3: Забираю.
2: Забираем. Я тебя поздравляю, Жень. Ну, это абсолютно правильный выбор, спасибо. Конечно. Потому что дальше стоп-игра именно 3040 рублей была. Сегодня финальная цифра, общий выигрыш, включая бонус от Озонбанка, это 13040 рублей. В твоих руках эти аплодисменты для тебя.
3: Отлично.
2: Вот так вот, рыбалочка, удалась ты, получается. Если, знаешь, много улова не будет, то, я думаю, улов был хороший сегодня в нашем денежном хранилище. Вместе с тобой.
3: Согласен.
2: Да, я желаю тебе классного августа. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Спасибо. Счастливо.
2: Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк уже вот-вот. Baby Doll сразу после Two Stepping Deploy. Адриан Ньютс в твоих динамиках. Делай громче.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Это Baby Doll на радио номер один в России. Вальяжные 9:50 утра, ну потому что под Доминик Файка только так, по-другому никак. Очень вальяжный такой трек, под которым прекрасно можно вставать с кровати, идти заваривать кофеек, да, отправляясь на кухню постепенно, может быть в зал, а может вы уже куда-то едете, да, под лучшие хиты на радио номер один в России. В финале этого часа Royal Jiggles, California Dreaming послушаем. И Only You также, Charles и Cube Sport. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: California Dreaming, Royal Jiggles на радио номер один в России. Прекрасное настроение. Дарим подарки по будням с 7 до 10 летнему. Делали это, делаем и будем продолжать это делать. Завтра тоже тебя буду ждать. Впереди больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Доброе утро всем. Россия обогнала Эмираты в области туризма. Уникальное место отдыха открылось в Алтайском крае. И звездопад Персиды случится сегодня ночью. Далее о подробности. Интернет на Камчатке через 4 часа переведут на резервный канал. Там планируются масштабные работы по укреплению волоконно-оптической линии связи. На время работ полуостров переведут на спутниковый канал. Доступ к домашнему мобильному интернету будет ограничен. Ростелеком обещает завершить все работы максимум за 4 дня. При этом мобильная голосовая связь и смски будут работать как раньше. Во время ремонтных работ МФЦ продолжит прием документов, а в общественном транспорте также можно будет расплатиться банковскими картами. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 туристических направлений в мире. РБК сообщает о том, что наша страна в этом рейтинге обогнала Объединенные Арабские Эмираты. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования увеличилась с 9 до 10%, тогда как Эмираты потеряли почти половину туристов. На сегодняшний день лидером по доле бронирования остается Турция, у нее 31%. Второе место занимает Египет. Рост внутреннего туризма эксперты связывают с предсказуемостью и стабильностью такого отдыха, в отличие от поездок за рубеж. Еще пара слов об отдыхе. Первый санаторий, в который можно заселиться с домашними питомцами, открылся в России. Речь идет о санатории «Эдем» в Алтайском крае, который стал первым подобным объектом. РИА Новости сообщают, что для гостей с домашними животными там оборудовали специальные номера и зоны для выгула. Также постояльцам доступны зоотакси, груминг и доставка корма для питомцев в номер. А животным готовят приветственные подарки. При этом в санатории предусмотрены условия для отдыха гостей, которые не путешествуют с животными. Звездопад Персеиды смогут увидеть россияне предстоящей ночью. Московский планетарий сообщает о том, что за астрономическим событием можно будет наблюдать с полуночи до рассвета, а его пик придется на 5 утра. По словам специалистов, за несколько дней до звездопада и после его пика в небе появляется повышенное количество метеоров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Всем отличного дня.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Пытаемся замедлить лето. Продвигаемся не спеша под лучшую музыку. 10:18 в Москве. Всем привет, доброе утро. На подходе у нас Кельвин Харрис и Rag'n'Bone Man. Услышим Giant. И дождемся Cairo Sour уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
12: Европа Плюс.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Для многих был неожиданный дуэт. Ну, умеют удивлять еще ребята, молодцы. А далее удивим вас классными хитами. Впереди у нас Tame Impala, Дракула. И дождемся Билли Айлиш, Bird of a Feather совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
11: Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: плюс 30 минут без остановок впереди. С нами в это время Джейсон Деруло, диджей Годжа, Мичико. Миша Миллер, Алекс Велия, бам-бам. Услышим Терри Свимс, Мистер Know It All. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comtogeta.t2.ru.
12: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: летний вайб начнется в 20.00. Обязательно подключайтесь вечерком. Пока же здесь у нас Мизмо, Hello, и дождемся Медузы через пару минут. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже, 0+.
14: Европа.

0: Мизма на Европе Плюс. Hello. Да, всем hello, всем отличного дня. Сделаем этот вторник легким, летним и очень-очень хитовым. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Bowser на подходе, слышим Magnetic. И дождемся легендарного диджея Tiësto. Beautiful Places через пару минут.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

30 минут нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. А с нами в это время Джон Саммит. Услышим Shades of Blue. Лучший трек нашего чарта на данный момент. Timber City, Self-Aware. Алекс Уоррен тоже здесь. И...

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue. Отлично, ритмично. Продвигаемся далее в этот вторник. Если кому-то надо побольше электронной танцевальной музыки, всегда можно ее найти в подкасте Residence у нас на сайте europaplus.ru. Так что заходите в любой момент, подключайтесь. А пока же далее движемся вместе с Джонасом Блю, тоже Major of Desire. И дождемся Кельвина Харриса и Jazzy Satisfy через пару минут.
1: Реклама. Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Дипло на Европе Плюс, такой изобретательный диджей-продюсер, Two Steppin называется вещица. Если нравится, кстати, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит топ 40. До пятницы время есть, чтобы проголосовать у нас на сайте europaplus.ru. Так что welcome, пока же. Ждем Тиму Белорусских, услышим мысли. И Алан Уокер тоже здесь, Broken Strings, через пару минут.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: Тема белорусских на Европе Плюс. Отличная вещица мысли. Ну, нам светит много-много классной музыки, отличных хитов. До финала часа продвигаемся вместе с Will.i.am и Ави Симмонс. This is Love. И дождемся Ivy Дэвида Гетта с Supernova Love через пару минут.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
16: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Will.i.am и Ева Симмонс на Европе Плюс. This is Love в финале этого часа. Да, все как мы любим. Лето продолжается, классная музыка играет, так что продвигаемся в новый час. Там еще больше хитов. Всем хорошего дня. Оставайтесь.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Бензина на российских заправках станет больше. Усложнить ЕГЭ предложил помощник президента. И сезон сливы нового урожая стартовал в Москве. Далее подробности. Бензина на заправках станет больше. Правительство разрешило перевозчикам топлива ездить с перевесом. До конца года машины, которые перевозят бензин, дизель, а также авиационный керосин, освобождены от оценки соблюдения обязательных требований российского законодательства о весовом и габаритном контроле. Послабления, связанные с текущей ситуацией на топливном рынке, документ уже вступил в силу. Единый государственный экзамен нужно усложнить. Такое предложение внес помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, сделать это необходимо из-за большого числа 100-бальников. Помимо этого, Фурсенко предлагает радикально сократить количество олимпиад, значительная часть которых, по словам Фурсенко, себя девальвировала. При этом советник главы государства отметил, что бояться меньших баллов не стоит, и тем более не следует это воспринимать как недостаток школьников. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области. Гидрометцентр сообщает о том, что сегодня до 9 вечера в столице ожидается дождь с грозой. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Столбики термометров будут показывать 26 градусов со знаком «плюс». Спасатели напоминают о том, что во время грозы категорически запрещается укрываться под деревьями. Напомню, ранее синоптики пообещали, что этот четверг станет самым холодным днем недели. На улице воздух прогреется не больше, чем до плюс 16 градусов. Сезон сливы нового урожая стартовал на московских ярмарках. Покупателям уже доступно больше 10 сортов. Фермеры привозят плоды из Краснодарского края, Московской, Тамбовской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Нижегородской областей, а также из Дагестана, Крыма и Кабардино-Балкарии. Покупатели могут найти как мягкие и сочные, так и плотные мясистые сливы. Тем, кто любит сладкие плоды, понравится ярко-желтая яхонтовая с тонкой кожицей, обилием сока и медовым ароматом. Кстати, собирают сливы до ноября. Плоды снимают постепенно после того, как они созревают. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 82 рубля 61 копейка. Евро тоже прибавил 95 рублей 29 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Всем отличного дня.

0: Сочи на Европе Плюс. Красивый трек «Take Me There». Если вам тоже понравилось, не забудьте поддержать его в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Так что welcome на сайте europlus.ru. Заходите, пока же продвигаемся далее вместе с Basic Element. Дождемся «Touch Right Now». И Леония Калмского тоже здесь. «Stay» уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже, 0+.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Европа.

0: Тачу Right Now. Right Now. Включаем рубрику «Афиша». Надо узнать, как интересно провести время в столице. Приветствуем Павла Веседина.
1: Афиша. На Европе Плюс.
2: Привет, Саша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате фильм ужасов «Корни. Сага о вампирах». Фильмы о вампирах давно считаются классикой жанра ужасов, а некоторые картины и вовсе стали знаковыми. Британский хоррор переосмысливает мифы о кровопийцах, перенося их в современную реальность, где неотъемлемая часть жизни — соцсети. История становится сатирой на нынешнюю действительность. Признание и слава в интернете оказываются беспомощными перед настоящей угрозой. По сюжету 5 блогеров решают провести уикенд за городом, где совершенно случайно пробуждают древнее зло, и вскоре беспечный отдых превращается в самый настоящий кошмар. В Москве продолжается фестиваль «Театральный бульвар», в рамках которого покажут спектакль «Убийство в Восточном экспрессе» с Даниилом Спиваковским и камерным оркестром «Антонио». Культовый роман королевы английского детектива Агаты Кристи оживет в формате музыкального моноспектакля. Спиваковский сыграет сразу несколько персонажей, добавляя диалогам напряжение, оркестр создаст атмосферу закрытого пространства, из которого невозможно сбежать. Играют на Пушкинской набережной в парке Горького. Начало в 8 вечера, вход свободный. В столице, ставшая уже традиционной, очередная Московская музейная неделя. Она проходит каждую третью неделю месяца, и до воскресенья можно бесплатно ходить по выставкам, галереям и музеям. Каждый день локации разные. Среди них музей Пушкина, Маяковского, Бородинская панорама, музей-заповедник Царицына, галерея Ильи Глазунова, музей космонавтики и другие. А сегодня можно отправиться в мультимедиа-арт-музей. Здесь продолжается вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлены художественные проекты, созданные с использованием новейшей технологии индустрии. Всего представят 38 проектов, большинство из которых создано специально для выставки. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Шакира Бернабон и Европе Плюс, дай-дай, такой футбольный вайп в 13 часов и 36 минут по Москве. Ну, вечером, кстати, у нас исключительно летний вайп в 20.00, не забудьте подключиться, специальный летний плейлист будем заряжать. А пока же Tokyo Hotel на подходе, слышим California Nights и ABBA Meet Me in the Dark на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29 68 28. 29 68 28.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Френч Монтана, Макс Би на Европе Плюс, Everything You Left Me. Надеюсь, вы также ритмично и стильно проходит у вас этот летний вторник. Дальше продвигаемся, тоже не скучно. Джонни на подходе, слышим «Помню». И немного рок-ритма в финале этого часа тоже не помешает. Легендарный Linkin Park, What I've Done, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских прав».

0: сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: You. Отличнейший просто летний хит. Не удивлюсь, что он будет номером один у нас в чарте. Ну а пока 5 недель в Еврохит Топ 40. Сейчас 15 место. И вполне возможно, что по итогам этой недели Анотер в горячей десятке, а может быть уже и в тройке лидеров хит-парада Европа Плюс. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темпер Сити. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». 0+.

0: каждом звуке. Лето, конечно же, слышно лето. Вот закроешь глаза, когда слушаешь Мичику, представляешь, где тебя на пляже. В отпуске. Привет всем отпускникам, всем, кто слушает Европа Плюс как раз именно в отпуске. Ну, это диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. Ну, а дальше на Европа Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди у нас Медуза, Холли Молли и группа Градусы. Новый хит, который однозначно уже зацепил и не отпускает очень-очень многих.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну а для кого слушаем дальше в эти 30 минут, прямо сейчас рассказываю с удовольствием. Тейм Импала, Дракула.

0: этой неделе тоже именно Temper City будут номером один у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, дождемся пятницы.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Европа+.
9: +.ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Нужден, но согласись. Всем привет, отличного дня под лучшие хиты. С вами Европа Плюс, Алекс Мануилов. А вот через парочку минут ждем Алан Уокер. Да, тот самый Алан Уокер, кто мастерски всегда сочетает продвинутый саунд и потрясающую мелодику. Через пару минут на Европа Плюс Broken Strings.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Европа Плюс.

0: Плюс Боб Синклар и Кайза. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем Эбен, Бурак Етер и большой оригинал. И любитель разных музыкальных экспериментов, причем весьма успешных и удачных. И это Доминик Файк. Уже скоро.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Отличные хиты у нас прямо по курсу. Клан Карусель, Райд. Фарес Мумент и Джастин Бибер вместе Live My Life.
3: Любимчики публики по обе стороны Атлантики. Это они доказывают своим мощнейшим мировым туром. Группа BTS, Swim.
2: Но, само собой, не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
0: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.

0: звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта, карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
6: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТуТу. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Озон

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: предложение «Магнит» акции «Доставка» 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
7: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Плейлисты «Европа Плюс».
7: Новинки.
6: Видео со звездами.
7: Гороскоп.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
8: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
6: Подпишись.
9: Это Антон Камолов.
10: Артур и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
9: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: слово получилось «умизмо». Всем привет и отличного дня с Европы Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Вторник, напоминаю, 11 августа. И, надеюсь, день отличный во всех отношениях. И все идет по плану. Ну, а в наших ближайших дати Стромай, Ванатек и Айова. Айова, да, ждем в Еврохит ТОП-40, конечно же, возможно. Кстати говоря, уже в эту пятницу.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг».
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
15: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
16: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-05.

0: Анны Европлюс. Очень душевная история от Дати. 16.35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Лео, Николай Скотт, Кайко, Сандро Кавазо и Эйва Макс. Но сначала...
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на Sega Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Я.
4: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские, белые, от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». Милый дом, все нужное в нем.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.

0: 19.50 в Москве. До конца этого часа, разумеется, никакой тишины. Сначала ждем группу Coldplay, а затем Whiskids и бодрящий, такой бодрящий хит, бодрящий трек под названием «Диги-диги».
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на come-together.t2.ru.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
20: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
22: Европаплюс.ру.
23: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
22: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
23: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
22: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
23: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: Ну, вот так вот, весьма простенько, ненавязчиво. Вискинс, Ди Диггин, Европа Плюс, конце часа. Начали следующего, Тедди Свимс и его Mr. Know It All.
1: Европа Плюс, New. Новые хиты прямо сейчас.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17.00. Европа плюс. На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Правительство России расширит действие режима свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Расширение коснется предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Новая инициатива позволит инвесторам воспользоваться преференциями при реализации проектов по производству кормов, минеральных удобрений и бумаги, за исключением акцизных товаров и металлургии. В правительстве рассчитывают, что благодаря изменениям в регионах появится более десятка новых проектов. Телеграм за прошлые сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. С начала года общее число заблокированных сообществ в мессенджере достигло 22,5 миллионов, включая 158 тысяч, связанных с запрещенной деятельностью. Администрация Телеграм использует инструменты искусственного интеллекта для модерации с начала 2024 года. Напомню, в Кремле ранее заявляли о необходимости соблюдения мессенджером российского законодательства. И опрос одной из медиакомпаний показал, что 57% россиян стали реже встречаться с друзьями офлайн, менее одного раза в месяц. Главными препятствиями для общения стали усталость и нехватка энергии, которые отметили 35% респондентов. Еще 21% назвали семейные обязанности и бытовые дела. Это все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости Star News. Slash из Guns N' Roses рассказал о планах группы. Команда пишет материал для первого за 18 лет альбома с новыми песнями. А в феврале 2027 года выйдет лонгплей сольного проекта Slash с Майлзом and Kennedy. Также он намерен выпустить продолжение блюзового альбома и отправиться в международный тур. Сэм Фендер и Оливия Дин установили рекорд британского чарта. Их дуэт «Rain Me In» в 19-й раз возглавил хит-парад, побив рекорд 73-летней давности, установленный Фрэнки Лейном. Трек также обошел хиты «Wet Wet Wet» и Брайана Адамса. Сами артисты признали, что, узнав об этом, просто потеряли дар речи. Чарли XCX стала первой британской певицей, у которой два альбома стали номером один в Великобритании за один год. Music Fashion Film повторил успех Wuthering Heights. Ранее удавалось лишь Beatles и Taylor Swift. Пластинка Чарли XCX также возглавила виниловый чарт. Шаная Твейн рассказала, что в конфликтах с мужем Фредериком Тьебо она предпочитает уйти с гитарой, а он настаивает на открытом диалоге. По словам певицы, его подход к отношениям – это лучший совет, и она чувствует себя защищенной с таким партнером. Пара вместе с 2011 года. Оба столкнулись с изменами бывших супругов. Прежние отношения явно стали для них хорошим уроком, и теперь Шаная и Фредерик счастливы как никогда. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: И пролетели Meet Me in the Dark, это Ава на Европе Плюс. 3 недели уже у нас в Еврохит... Нет, давайте так, 3. Пока еще только 3 недели у нас в Еврохит Топ 40. И сейчас 24 место, но мне кажется, этот трек достоин ступеньки и повыше. Голосуем за Ава и не только, разумеется, на нашем сайте europaplus.ru. А итоги этой недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66. Европа плюс.

0: 36 в Москве уже. Дальше, понятное дело, у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Алек Фарбен, Мадонна, Мартин Гаррикс и еще одна коллаборация, однозначно с приставкой «Супер». Ждем Маршмелло и Португал The Man. Впереди Феникс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.

0: гордится Маршмеллоу и Португал The Man. Да, такая вот необычная коллаборация дала такой вот блестящий просто результат. Феникс, Маршмеллоу и Португал The Man на Европе Плюс. 17:50 в Москве. Меня зовут Алекс Мануилов. Идем дальше. Идем только вперед.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг до 31 августа. Не оферта.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
19: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
20: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Плейлисты разных стилей и направлений.
21: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
23: А котики?
24: И, конечно, котики.

0: Легендарный суперхит «Cry Me a River». Это Джастин Тимберлейк на Европе+. Ну а мы, разумеется, идем дальше, идем только вперед. И впереди еще больше классных хитов на Европе+.
1: Европа+ ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем привет, столица 6. Европа, Европа плюс. Давайте начнем час с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Крупнейшие маркетплейсы начали скрывать с витрин карточки БАДов. В Госдуму внесен законопроект о введении кредитных каникул для предпринимателей после ЧС, и Александр Овечкин вошел в список кандидатов на включение в зал хоккейной славы НХЛ. Подробности далее. Владимир Путин на встрече со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирске заявил о необходимости адаптировать школьную программу к современным реалиям. Сделать это необходимо с учетом развития технологий, чтобы дети с младших классов учились думать и любить это занятие. Президент также подчеркнул, что это непростая задача для школы, но она должна решаться, исходя из реальной ситуации. Крупнейшие маркетплейсы начали скрывать с витрин карточки БАДов для похудения, в составе которых обнаружен сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, способное вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Проводятся внутренние проверки. В случае подтверждения нарушения продавцы могут быть заблокированы вплоть до прекращения сотрудничества. Также Роспотребнадзор уже направил обращение в ассоциацию компаний интернет-торговли о принятии срочных мер. В Пекине прошел международный чемпионат по робототехнике «Робот-челлендж-2026». Москву на турнире представлял 21 школьник в составе 15 команд. В копилке сборной серебряные медали и 19 дипломов призеров. По словам замэра Анастасии Раковой, ребята соревновались в 6 дисциплинах, включая следование по линии, робобоулинг и микросумо. В свободной категории они представили собственного робота для тренировок по настольному теннису. Навыки программирования и конструирования школьники получают в IT-классах и кружках робототехники. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении кредитных каникул для предпринимателей и самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. В случае вступления закона в силу, кредитные каникулы не будут влиять на кредитную историю. Льготный период будет предоставляться на 3 месяца, и заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима чрезвычайной ситуации. И Александр Овечкин вошел в список кандидатов на включение в зал хоккейной славы НХЛ. Вместе с ним в списке еще 4 россиянина – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Никита Кучеров и Евгений Малкин. На данный момент в зале славы включены 11 российских хоккеистов. Среди них Павел Бурей, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Владислав Третьяк. Включение в зал славы проходит после завершения карьеры игрока. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар – 82 рубля и 61 копейка, евро – 95 рублей и 29 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: футбольная история. Но вообще мне это напоминает чай, который, помните, из мультика вот эти вот «Дай, дай, дай, дай», Шакира, Бёрнбой. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс «Дай-дай» для всех, кто решил провести свое драгоценное вместе со мной. Здрасте. Это Фомин. Ну и дальше, естественно, я дам-дам. Уйдем. Дам больше хитов и больше музыки, иначе зачем все это, правда ведь? Итак, в ближайшие 15 на радиостанции номер 1 в России. Отличный трек Мичико, Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди. Вот так вот звучит лето 26-го года. Прежде появится Кальвин Харрис, Джази с супер-классной историей Satisfy. Ну и Джон Саммит, Crystallized. Скоро.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
15: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: радиостанции номер один в России. Это Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди и Мичико. Далеко не последний трек в нашем Еврохит ТОП-40, но может добраться этим летом и до вершины. Но это все зависит от тебя и твоих голосов, которые ты можешь оставлять на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось. Все случится с 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов обязательно расставит всех по местам и даст это послушать. Это будет интересно. Но в ближайшее время из интересного Another 54 Ultra Talk to You.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здорово. И сегодня такой музыки будет предостаточно, обещаю, гарантирую, потому что в 20:00 по столичному в эфире летний вайб. А там будем чилить, отдыхать, прятаться от дождя, да, под солнечную музыку. В общем, все это скоро случится. Ну а до финала этого часа случится Avicii, его Wake Me Up, а также Розе и Бруно Марс, Апати.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Москве уже 7. Европа плюс. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. И фанаты игры GTA скупают самое дорогое здание по предзаказу. Подробности далее. Правительство России продлило действие сниженного норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах с 30 сентября по 31 декабря этого года. Также был расширен перечень поставок, учитываемых при выполнении норматива за счет топлива для сельхозпроизводителей, организаций Северного завоза, строительных компаний и РЖД. Это решение позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке топлива и обеспечить поставки бензина и дизельного топлива ключевым потребителям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4500 человек лишились приобретенного российского гражданства с момента вступления в силу нового закона о гражданстве в 2023 году. При этом свыше 3000 случаев связаны с судебными приговорами за уголовные преступления, более 400 человек лишились паспортов из-за непостановки на воинский учет, а около 300 после установления фактов действий, создающих безопасность, угрозу безопасности страны, причем 40% решений пришлось на текущий год. Депутаты предложили увеличить с 8 до 12 лет возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. А для детей старше 13 лет внедрить дифференцированный подход, предусматривающий не менее 80% среднего заработка за первые 14 дней лечения. Авторы законопроекта пояснили, что инициатива направлена на поддержку семей, поскольку многие родители вынуждены выбирать между уходом за заболевшим ребенком и потерей дохода. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. Например, если ущерб возник из-за бездействия администрации, из-за закрытого кроны дорожного знака, то именно она должна возместить причиненный вред в полном объеме. Суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые взыскивали выплату со страховой компанией, и направил дело на новое рассмотрение. И большинство игроков предзаказывают премиальную версию GTA 6 за $100. Стандартное издание при этом стоит всего $80. Перевес связан с тем, что игру сейчас покупают преданные фанаты серии. Премиум издание включает эксклюзивные автомобили и одежду. Все предзаказы получат набор предметов в стиле GTA Vice City и месяц GTA Plus. Напомню, что релиз состоится 19 ноября. И о валюте на завтра: доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: дождь в Москве продолжается, но ничего страшного. Сейчас будем говорить о солнечной музыке, которая будет аж на целых 120 минут. 8 вечера, летний вайб на Европе Плюс, поэтому будь готов к этому моменту. Будем чилить, отдыхать и расслабляться после рабочего вторника.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт

0: Авиа123.ру.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: которая несколько недель кряду занимал первую строчку авторитетного Еврохит ТОП 40. Это Time Impala и Dracula. Ну, Кевин Паркер, конечно, постарался в этом году и надеюсь, что не остановится в следующем. Будем ждать от него новинок, таких же хитовых, таких же классных, которые будут залетать и в Еврохит ТОП 40, и в Billboard Hot 100. В общем, везде. Появится, везде засветится. Ну, а в ближайшее время появится в нашем эфире классная музыка. Например, French Montana, Max B, I Want Death. Но прежде Кункс и суперхит Galaxy.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. We'll be right back.

на Европе Плюс прямо сейчас, 19.49 в Москве. Буквально минут 11 нас отделяет от летнего вайба. Будем чилить, отдыхать. Второй рабочий прошел, надеюсь, для всех удачно. Ну и, естественно, удачно пройдут 120 минут, которые ждут нас впереди. Ну а до финала этого часа Крейг Дэвид, Боб Синклар и Hot Stuff. World Hold On. Ну и Рае обязательно, которая все еще в поиске, да, в поиске хазбенда. Where is my husband? Скоро.

0: времена. Прямо сейчас завершает очередной час здесь на Европе Плюс. Это Крейг Дэвид и Боб Синклар. Hot Stuff World Hold On. Дальше, конечно же, летней будет музыки будет больше, поэтому делай приемник громче, если есть такая возможность. Ну и будем вместе кайфовать.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Всем привет, столица 8.
1: Европа, Европа плюс.
2: Летний вайб.
0: Да, это летний вайб на Европе Плюс. В общем, у нас не так много времени, поэтому болтать сегодня буду очень мало. А, естественно, играть музыки летней буду очень много. 120 минут у нас впереди. Напомню только то, что у нас с вами это последняя неделя, когда мы можем почилить, отдохнуть, а дальше начнется новый сезон, вернется шоу с утреца. Бригада У, вечером Раш, Антон Камолов, Артур, Саша. В общем, с Антоном мы уже даже созванивались. Антон отдохнул прекрасно. Ну, я думаю, эти ребята сами все расскажут. Сегодня видел Вэлла в студии, ну, не в студии, а в офисе. Тоже поболтали. Загорел, ну, просто бомбически. Вики еще не видел, но предполагаю, что у нее с загаром тоже все в порядке. Надеюсь, и у тебя этим летом с загаром все в порядке. Надеюсь, что ты тоже отдыхал, получал удовольствие. Ну, и сейчас будешь тоже получать то самое удовольствие, но музыкальное. Итак, впереди отличный трек от Дав Камерон. Послушаем Lazy Baby. Прежде появится Тиеста, человек-легенда, совместно с Бриэн и Грейс, Beautiful Places. Ну а начинаем этот час, первую часть нашего летнего вайба с Кидека и Who. Soul Searching прямо сейчас. Поехали.

Поп Синглар и Кайза. I Can Wait в летнем вайбе на Европе Плюс. В столице уже 20:19. Привет всем, кто меня слышит. Это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону середины недели. Обещаю, всех доведу, всех доставлю. При желании, естественно, по пути буду играть только лучшую мировую поп-музыку. Ну а в ближайшие, ну, часа полтора, час сорок, буду играть еще и летнюю лучшую мировую поп-музыку. Это очень важно, потому что на очереди икона поп и I Love It. Но прежде Боб Марли и Jamming. Оставайся.

0: прямо сейчас заглянуть на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40. Этот трек запросто можно обнаружить на 24-й строчке из 40 возможных. Ava, Meet Me in the Dark, только что здесь в летнем вайбе на Европе Плюс. Но на прошлой неделе 5 позиций вверх. Неплохо, так? В целом можно дотянуть и до вершины нашего хит-парада и запомнить этот трек как один из главных летних хитов. Поэтому europaplus.ru, заглядывай, голосуй, поддерживай. Естественно, все бесплатно, все возможно, все в любой момент. Никто тебя не заставляет, но если ты приложишь свою руку к нашему Еврохит ТОП 40, будет круто. Вот и все. Поэтому в пятницу, естественно, будем с тобой вместе выяснять, кто у нас займет лидирующую позицию. С 14 до 16 по Москве все это обязательно случится. Ну а в ближайшее время случится продолжение. И там, ну просто, я не знаю, головосносящий трек. Это что-то с чем-то, потому что там Алок, там ASAP Rocky, там еще и много-много-много других топовых артистов. Это Right Back, Hijack, так можно назвать этот трек. Но это просто бомба. Я вот серьезно говорю, останься, и ты 100% не пожалеешь. Чуть раньше появится отличный трек от Ocean Drive, Without You, ну и Медуза с лучшим, мне кажется, этим летом припевом в нашем эфире. Обожаю эту историю под названием Don't Wanna Go Home. Скоро.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

Рокки прямо сейчас здесь на Европе Плюс и Hey Jack, ну либо Right Back, можно и так, но от этого, собственно, ничего не меняется. Трек действительно классный, он в летнем вайбе, и я думаю, что мы с вами еще до конца недели потусим, будь здоров. Поэтому каждый будний вечер с 8 до 10 здесь на Европе Плюс, Фомин, лучшая летняя музыка, ну и до финала этого часа тоже будет кое-что классное, абсолютно летний трек Mizmo и Hello, но прежде Виктория Монет, Халид и CJ Lewis, послушаем Experience. Скоро все будет, оставайся с нами.

0: суперхитом, летним суперхитом завершаем первый час летнего вайба на Европе Плюс. Это Мизмо и Hello. Дальше, конечно же, летней музыки будет еще больше, поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

стартует прямо сейчас. Это Европа Плюс, это Фомин и, естественно, отличное летнее настроение, чтобы почилить, отдохнуть после второго рабочего. Понимаю, для многих второй рабочий выдался не самым легким. Такое возможно, не исключено. Но вообще, в понедельник как бы еще не понял после выходных, а во вторник уже осознал, что впереди еще целая рабочая неделя. Такое тоже бывает, но ничего страшного. Завтра уже середина недели, среда. А дальше все позвонче, с настроением полегче в плане работы. Ну и глядишь, тут до выходных доберемся. Причем сделаем это вместе. Пока же давай не будем забегать так далеко. Давай разберемся с тем, что ждет нас в ближайшие 60 минут. У меня есть что для тебя сыграть. Причем сыграть классное. Например, Rex Orange County. Один из моих любимейших треков летнего вайба. Невероятно красивая история. Какой клип они сняли кукольный под это дело. Ну просто бомба. Ну вот я рекомендую. Если ты останешься, послушаешь, ты точно не сожалеть не будешь. Точно сожалеть не будешь. Amazing. Очень скоро. Прежде появится отличный трек от Джона Саммита и Юлии Чарч. Shades of Blue. Также Yeah, Yeah, Years. И A-трек Heads Will Rock. Ну а начинаем с, ну, вообще стильного парня и стильного музыканта.

случаются, когда встречаются супертоповые артисты. Мадонна, королева поп-музыки и диджей, который долгое время был номер один в DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс, Bizarre, только что в летнем вайбе на Европе Плюс. Этот трек появился летом, ну и я думаю, что вот должен он запомниться как один из главных, наверное, топовых треков этого лета 26-го года. Ну а дальше будет еще больше, потому что на подходе мною любимая история, ну припев там просто вот это вот Sweet Emotion и вот это все, ну прям вот прям в самое сердечко этим летом. Naked и, собственно, Sweet Emotion. Очень скоро. Прежде появится Кайга, Зара Ларсон и Тайга. Like It Is.

вот звучит вечер вторника вместе с Европой Плюс, Джесси Уэр и ее Freak Me Now. Ну, классно. До финала этого часа, поверьте, будет еще класснее, потому что на очереди один из моих любимейших треков летнего вайба — это Mac Miller и Empire of the Sun, The Spins. Это надо слушать громко, это надо получать удовольствие и даже закатывать.

0: Классная, конечно, песня в финале летнего вайба на Европе Плюс. Ну, в общем, можно уже 10 часов. Почему бы не добавить немножечко сексуальности в этот вечер? Лизо и Джуз в финале летнего вайба на сегодня. Да. Но дальше, конечно же, будет еще огромное количество музыки. А завтра в 8 вечера мы с тобой продолжим чилить, отдыхать и получать удовольствие. Поэтому ни в коем случае летний вайб завтра не пропусти. Потанцуем, кайфанем, ну и отдохнем.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: конечно, подает, ну, не лютую базу. Вот то, что звучит везде, всегда и всегда слушается с большим-большим удовольствием. Алок, Алип и его Dive Into Me. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, классный трек. И Алок вообще, мне кажется, в последнее время претендует, наверное, даже на первую строчку Billboard Hot 100 со своими треками. Ну и вообще попасть на первую строчку DJ Mag Top 100 было бы тоже круто для этого парня. Вообще он не последний в этом списке, и он регулярно появляется. Надеюсь, что ему в ближайшее время, ну, подфартит. Где-то он сыграет что-нибудь, запишет еще что-нибудь гениальное, танцевальное. Ну и попадет на вершину DJ Mag Top 100. Будем ждать этого момента. Пока же дождемся отличный трек от KDDK и Bamboleo. Прежде отличная, великолепная, красивая, нежная, проникновенная, честная история от Айовы. Мы уже скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее

точное, у меня готово продолжение для того, чтобы тебе этим вечером было хорошо, чтобы тебе этим вечером было приятно. Что предлагаю послушать в ближайшее время? Ну, например, классный трек, который точно тебе понравится. Если ты еще не собираешься спать, это Inator и 54 Ultra Talk to You. Если где-то ты, может быть, веселишься этим вечером, Шабузи и Барсонг Типси. Надеюсь, ковбойскую шляпу ты с собой взял. Ну и супер-классный трек для тех, кто собирается на боковую и хочет немножко успокоиться. Mr. Know It All, Teddy Swims. И все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Оставайся, 45 минут, только музыки стартуют.

0: Plus. Реклама.
1: Жак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европа Плюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ну что, думаю, самое время предложить вам еще добавки музыкальной. Ну и в ближайшее время классный трек, свежий трек от градусов на ресницах. Прежде Аура Диона и Rock Mafia. История, которая давно не встречалась, по крайней мере, мною в эфире. Friends. Ну и один из лучших припевов нашего эфира в последнее время — это Медуза, Don't Wanna Go Home.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет — Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Номер один — Тембр Сити, Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

замедляется время, потому что музыка классная, получаешь удовольствие, закатываешь глаза. Все это можно делать под градусом и на ресницах. Свежий трек нашего эфира только что для всех, кто пока еще не спит. А в столице, кстати говоря, 23:34. Ну и всем тем, кто все-таки собирается сейчас на боковую, хочется напомнить, что завтра с утра пораньше, летнее У, все будет, абсолютно все. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, которая поможет тебе начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Короче, завтра будет с утра все то, что ты любишь.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Не спящим привет, и в ближайшее время лучшая мировая поп-музыка. Обещаю, это

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: yourself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем большой привет, в Москве полночь.

In the Dark. Встреть меня в темноте прямо сейчас. Ну, кстати, сегодня, 12 августа, наоборот, день встреченного рассвета. Да, я, получается, его как раз-таки отпраздную на работе. Да, буду с тобой до самого рассвета. Итак, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Колесов. До самого рассвета будет больше кидов и больше музыки. Из ближайших треков будем слушать I Can't Wait от Bob Sinclair и Kaiser Apologize от Timbaland и One Republic, а также Broken Strings от Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Rourke. Все это здесь, на Европе+. Полетели.

Cause I Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ну, два настолько топовых артиста просто не могли. Не могли бы сделать что-то меньше, чем суперхит, конечно же. Так и вышло. Трек гремит по всей планете на радость фанатам дэнс-попа. Да, больше китов и больше музыки ждет нас далее. Келлен Харрис и Джази Сатисфай, Мадонна и Мартин Гаррикс Бизар, а также Эбен Холлоу впереди. Ну и, конечно, не забывай про 9 музыкальных потоков на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Все они в разных стилях. Есть рок-поток, урбан, пати и много-много других. В общем, выбрать можно вот под любое настроение. Подключайся.

Сейчас с нами Post Malone с суперхитом Cold. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется диджей Годжи, Джейсон Дерула, Бенаси, Брос и Дэнни и многие-многие другие. Ничего не пропусти.

Космо. С темой Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Прямо сейчас один из главных хитов лета 2026 в плане музыки. А вот в плане досуга один из главных летних хитов — это «Летнее У». Здесь

0: Москве вся эта магия происходит. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Bounce, Magnetic, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Naked и Portugal, The Man Glide. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.

русскую и такую вайбовую музыку. Можно, можно, вот наглядный пример. Это Баус и трек Magnetic. Только что в твоих динамиках. Очень круто, согласись, да? Больше того, больше музыки ждет нас. Далее на подходе шикарная коллаба. Один из лучших диджеев планеты Джон Саммит поет с компанией The Vault и Джули Чёрч. Послушаем вещицу Shades of Blue. Но чуть раньше встречает Тувлу с историей How Long, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay здесь на Европе+.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди Кейти Дикей с темой Бамбо Лео. Чуть раньше здесь отметится тема белорусских с историей мысли. А еще лови хит от Тедди Свимса, мистер Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречаешь House of Cup Sports, Юка Эльминок и многих-многих других. Наслаждайся.

Недель я как раз-таки провел в режиме Бомбалео, был в отпуске, ну а теперь все, пора из Бомбалео возвращаться в Раболео. Да, возвращаться к работе, но мне, конечно же, приятно быть в твоей компании. Да, еще в компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алок и Хали с треком Dive Into Me на подходе. Прежде вспомним потрясающую историю от Джонни, помню. А вот раньше всех встречаем Медузу и Генрика Мамайла с суперхитом Don't Wanna Go Home здесь на Европе+.

Волк замыкает тройку лучших диджеев планеты по версии DJ Mag Top 100. Выше него такие гиганты музыиндустрии. Мартин Гаррикс и Дэвид Гетта. Ох, вырваться в лидеры будет непросто. Но ведь не невозможно, да? Алок, желаем успехов. Ну и слушали мы только что трек Dive Into Me. Дальше будет больше штофа, больше музыки. Дипло и Эдриан Нунес и свежая вещица Two Steppin' на подходе. Прежде лови Марка Кремона DNC с треком Hands Up, а также клан Carousel с суперхитом Right. Ну и напомню о возможности слушать радиостанцию номер один в России в умной колонке. Говоришь одну фразу, включи Европу Плюс, и все. Случается Magic. Лучшие треки планеты сразу играют для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Все так, суперхиты и ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе Плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. С нами Боб Синклар и Кайзо с историей «I Can't Wait». Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Деруло с темой «Мичико». А еще впереди банда BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки. Лови One Tee Cool Tee, Forest Movement и Джастина Бибера и многих-многих других. Продвигаемся вперед.